хулиганы, экстремисты, террористы, толерантности не грамма, записанные фашисты.

0: Рация. Мы разум.
1: Коментар рации.
2: Война в Украине идет уже так долго, что для частки света она переутворилась в набор звиклих слов. Фронт, дроны, обстрелы, перемовы. Сусветные медиа все радее затримливаются на историях особных людей и городов. Особливо, когда там нема эффектного видео выбуху и черговой гучной заявы политика. Але когда война зникает с первых полос, она не робится меньшей. Она просто отримливает возможность забивать у тишини. Украинский город Олешки на левом березе Днепра – жахливый приклад такой тишини. От Херсона его отделяют только несколько километров, але для людей, которые остались в оккупированном городе, это амаль непереодольная отлегласть. Российские войски фактично блокуют Олешки, нема регулярных поставок продуктов, леков, электричности и газов. Эвакуация немогчимая без гуманитарного коридора, на який российский бок не сгаджается. В самом городе, по для оценок Олешковской войсковой администрации, может заставаться каля 2000 человек. До войны тут жило у 10 разов больше. Переважно застались пожилые, хворые, семьи с детьми, люди без транспорта и грошей. Людей просто отрезали от звычайного життя, поставили перед выбором помеж голодом, хворобой и спробой утеков проз заминованные дороги до зону дронов. Немецкая медиа Bild пишет, что опошнюю допомогу Олешки отримывали еще у травни. Люди забивают у ласных живелов, бо нема чем их кормить. Бартер заменил гроши. После обстрелу колонны с гуманитарной допомогой жихары разбирали рештки грузов, які оцелели. Поводле выдания люди, что помирают на улицах, могут так и заставаться лежать там, а дети выпрошивают ежу. Дроны над дорогами перетворились в инструмент полевания на цивильных. Смерть у Олешках, пишет Билд, одинное, что теперь можно гарантовать людям, которые там застались. Русский мир приходит не только с ракетами, катаваниями и депортациями, он приходит с обороной выехать, с отмовой коридоры для цивильных, с голодом, как способом контролю. Человек у таким городе перестает быть громадянином, якому належит оборона и некие правы, и он становится закладником. Тому важными становятся любые спробы притянуть увагу до тихого забойства. Украинская теннисистка Александра Алійнікова, перемогши на турниру WTA 500 у Сингапуре, замест звичайных слов про спортовую перемогу попросила глядачов погуглить Олешки. «Вы ведаете, что я из Украины, и у нас теперь война. После матча хочу попросить вас про одно. Коли ласка, погуглите информацию про Олешки. Яны теперь часово оккупованы, и там гуманитарная катастрофа», — сказала спортсменка. Яна нагадала, у городе люди голодают, не имеют доступа до гуманитарной допомоги и леков и не могут выехать. И попросила глядачов после турниру пошукать информацию и распаусюдить ее, как мы могли выратовать жизни украинцев. Конец цитаты. Информация, ведомо, не заменит гуманитарного коридора. Дописы не спынят дроны. Але молчание робить такие злочинства еще легчайшими.
1: Комментар рации.
3: Это был Микола Бянько, який говорил про злочинство, что робятся в тишине.

0: 8 godzin 29 chwilin u Polszczy, Białorusi na godzinę później. A сегодня в белорусско-польском помежье пахмурный день, причем целый по всем белорусско-польским помежьям. Всюду парасоны могут спотребиться. Атмосферный тиск, повышающий за норму, 15-18 градусов и помаленьку еще растет. Ветер заходний, повднево-заходний до повднёвый, 2-4 метра на секунду, в порывах 2 раза мощнейший. А температура днем невысокая. 13-14 градусов будут показывать термометры у городней Белостоку, до 15 градусов у самый теплый момент дня прогреется по ветру у Берести, да и Белой под Ляской.
1: Афиша. Культурное житё региона сегодня. Белосток и под Ляшей.
2: 25 вересня, п'ятниця. Музей «Осяродок белорусской культуры» у Гайнауцы запрашає на концерт «Музыка без застярог». Гэты проект больше за 20 годов стварае простору, свободную ад забабонаў и подзелу. Выступяць гурты з-пад Ляшша, Польши и Беларуси, от панку и металу до альтернативы и фолку, от року до экспериментального гучання. На сцене почуем Далью, деф-рок з Гайнауки, Вандроуника, фолк-панк-рок з Падляшша, Родволот, мелодик деф-метал з Варшавы і Беларусі і легенду польскага панк-рока гурт Москва з Лодзі. Початак концерту без застерог у Гайнаўскім Белмузеі о 17 годзіне. Падляскі інстытут культуры запрашае ў галерэю ПІК, што па вуліцы Яна Кірінскага ў Беластоку. Тут а 18 гадзіне адкрыецца выстава жывапісу Агаты Міхалоўскай «Прырода. Мая рэальнасць». Гэтая выстава запрашае гледача ў свету прыроды, убачаны праз прызму чуйнай мастачкі. Нягледзячы на тое, што прадстаўленыя палотны характарызуюцца майстэрствам і увагай да дэталяў, яны з'яўляюцца не проста жывапісным запісам реальности. Это особистая история захопления светом, где реализм сустракается с субъективным восприманием светла, просторы и разностайных текстур. Вернисаж выставы Агаты Михайловской о галереи Пико, что по улице Кининского у Белостоку, о 18 године. Помеж тишиней и светлом, Подольская опера и филармония у Белостоку запрашає на ораторийное концерт «Вариации на тему Гайдна» Йохана Брамса, написанные летом 1873 года подчас трехмесячного знаходжения композитора у маляўничем мястечку Туцинг на озере Штарнберг. Початок концерту о 19 године. У Бельску под Ляским стартует 13-й национальный фестиваль комедийного мастерства для аматорских театров «Деха». Официальное открытие фестиваля о 16 године в Бельском доме культуры. У Белостоку проходит 17-й литературный фестиваль «Собранное» у пятницу 25 вересня отбудется дискуссийная панель «Греция All Inclusive» с уделом Кшиштофа Лапинского и Томаша Моисика. Початок о 18 године.
1: Афиша. Культурное житё региона сегодня.
3: Белосток и Подляш.

0: В 8 годин 11 хвилин у Польши, в Беларуси на годину позднее. Сегодня в Вильнии проходит конференция на тему «Охова здоровья Беларуси 2026». Проблемы, которые потребуют профессионального и громадского обмеркования. С нашей сегодняшней гостьей, одной из организаторов конференции, представницей установы «Лекари за право и справедливость», эксперткой в сфере социальной политики Ольгой Величкой. Сегодня и про конференцию, и на угол ширей про стан белорусской медицины размовляет Татьяна Смоткина.
1: Гость рации.
2: Добрый день, Вольга.
3: Вітаю, шановна спадарства.
2: Вольга, вось сёння праходзіць канферэнцыя «Ахова здароўя Беларусі 2026. Праблемы, якія патрабуюць прафесійнае і грамадскае абмеркаванне». Распавядзіце, калі ласка, пра мэты і задачы гэтай канферэнцыі, якія вы перад сабой ставіце.
3: Мы бы хацелі, каб праблемы, якія існуюць у сістэме аховы здароўя ўнутры краіны і ў людзей, якія знаходзяцца па-за яе межамі, каб яны шырока абмяркоўваліся. Таму гэта канферэнцыя ставіць перед собой мэту собрать экспертов и собрать простых людей, медицинской мовы, кажучи пациентов, для того, как суместно поглядеть, какими реформами,

0: У эфиры трансгранічная радыёрацыя.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Историчная подея.

0: вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.
2: Доброй раніцы, паважаныя слухачы.
3: Вяртанне ва ўспамінак да страшнага мінулага адгукаецца ў сэрцах пякучым болем.
2: 8- і 10-гадовыя дзяўчынкі разам са сваімі бацькамі, братамі і сёстрамі спазналі ўсе жахі азарыцкага лагера смерці.
3: Гераіня сённяшняй перадачы для нашага радыё расказала ўсё з пабачанага і перажытага ў лагеры, дзе загінула 9 тысяч яе суродзічаў.
2: Праўда, лагер не забраў ад яе жыцця, ён яго пакалечыў.
4: Мне было уже, это, ну, в 41-м году 14, или сколько это мне было? Ну, 27-го, считайте, 3 года, и 41-й, это 14 годов было. Уже я все понимала. Они тогда, если не пойдет, то будет всем пух-пух-пух. Мама тогда уже говорит, пошли, дети мои, пошли, что робить? Уже те, что наши соседи, что вместе мы были, а и они уже пошли, уже колонна гонит, у всех так с палками нас подгоняют, и мы уже пошли. А я уже тоже болела, тифом заболела. И была больная такая, уже взяла некую палку, мама уже дала мне, чтобы я с той палкой шла, потому что совсем больная была. И этих своих уже детей мы забрали и у колонну. Прямо туда влились, где уже их, нас у всех много, погнали всех за этими котомками, кто у кого что есть. Ну и так гонят нас, кого кто им не подчиняется, значит, они могут палкой дать. А кто уже идет, то упадет, могут и стукнуть, лежи, упал так и лежи. А у нас у меня еще братик был, самый меньший, он с 40-го года, ему было 8 месяцев, когда война началась. А уже так подрос, уже было, так мама уже его несла, этого моего братика. Так, правда, один немец, вот когда нас гнал, душа какая, бачит, что же это, я плакать хочу. Так он подошел, помог маме поднять это наше. Ну, правда, может быть, немец, моего дети были, так он подошел, помог так. Потом уже это покопаны такие траншеи, песок, это, ну, значит, это нас тут будут уже убивать, мы так решили. Они дали нас гонить. Мы уже дали, продвигаемся, глядим, у этих ли окопов, ли этих песок такие уже. Окопы, знаете, что такие, траншеи такие, где они уже там, ну, нас тут не это, дали. Потом мы подгоняют... Проволока колючая.
5: Мама, прекрати.
4: Не можно, я вспоминаю. Так, я вообще вспоминаю.
5: У нее давление сегодня. Перестань.
4: Ну, я не буду.
3: Уже сегодня запрошаем послухать репортаж на хвале белорусского радио «Рация», и героиней якого будет былая малолетняя везнярка азарыцкого лагера смерти.
1: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 25 вересня 1945-го народился Оуэн Макентайр, ти Онни Макентайр, гитарист и вокалист шотландского гурта Average White Band. Гэтый фанк и R&B коллектив, утворенный у 72-м годе, выдал шэраг хитов у период с 74-го по 80-й год, але наибольш вядомые яны своим инструментальным треком Pick Up The Pieces, який разышоўся миллионным накладом.

вечное плуханье, это я каханье, вечное. Это я каханье, просто катаванье, это я

0: Staruszka Radio Racja. Racja.com.
1: Dzień z racja i upiatnicu 25 wierośnia prodążajeca. 12 chwilin zastajeca da czwartej pośla biedu Polszczy i piataj u Białorusi. I przyszedł użo czas na komentar racji. Siądnia Mikola Biańko pra złaczyństwy, jak ja robię cał ciszyni.
2: Комментар рации.
3: Война в Украине идет уже так долго, что для частки света она переутворилась в набор звыклых слов. Фронт, дроны, обстрелы, перемовы. Сусветные медиа все радее затримливаются на историях особных людей и городов. Особливо, когда там нема эффектного вида выбуху и черговой гучной заявы политика. Але когда война зникает с первых полос, она не робится меньшей. Она просто отримливает махшимость забивать у тишини. Украинский город Олешки на левом березе Днепра – жахливый приклад такой тишини. От Херсона его отделяют только несколько километров, але для людей, которые остались в оккупированном городе, это амаль непереодольная отлеглость. Российские войски фактично блокуют Олешки, нема регулярных поставок продуктов, леков, электричности и газов. Эвакуация немагчимая без гуманитарного коридора, на який российский бок не сгаджается. В самом городе, поводле оценок Олешковской войсковой администрации, может заставаться каля 2000 человек. До войны тут жило у 10 разов больше. Переважно застались пожилые, хворые, семьи с детьми, люди без транспорта и грошей. Людей просто отрезали от звычайного життя, поставили перед выбором помеж голодом, хворобой и спробой утеков прос заминованные дороги до зону дронов. Немецкая медиа Bild пишет, что опошнюю допомогу Олешки отримывали еще у травни. Люди забивают уластных живелов, бо нема чем их кормить. Бартер заменил гроши. После обстрелу колонны с гуманитарной допомогой жихары разбирали рештки грузов, якія оцалели. Поводле выдания, люди, что помирают на улицах, могут так и заставаться лежать там, а дети выпрошивают ежу. Дроны над дорогами перетворились в инструмент поливания на цивильных. Смерть у Олешках, пишет Билд, единое, что теперь можно гарантовать людям, которые там застались. Русский мир приходит не только с ракетами, катаваниями и депортациями, он приходит с обороной выехать, с отмовой коридоры для цивильных, с голодом, как способом контролю. Человек у таким городе перестает быть громадянином, якому належить оборона и некие правы, и он становится закладником. Тому важными становятся любые спробы притянуть увагу до тихого забойства. Украинская теннисистка Александра Олейникова, перемогшая на турниру WTA 500 у Сингапуры, вместо звычайных слов про спортовую перемогу попросила глядачоў погуглить Олешки. «Вы ведаете, что я из Украины, и у нас теперь война. После матча хочу попросить вас про одно. Калі ласка, погуглите информацию про Олешки. Яны теперь часово оккупованы, и там гуманитарная катастрофа», сказала спортсменка. И она нагадала, у городе люди голодают, не имеют доступа до гуманитарной допомоги телеков и не могут выехать. И попросила глядачоў после турниру пошукать информацию и распаўсюдить ее, как мы могли выратовать жизни украинцев. Конец цитаты. Информация, ведома, не заменить гуманитарного коридора. Дописы не спынять дроны. Але молчание робить такие злочинства еще легчайшими.
2: Комментарий.

0: Na początek trzeciej i ostatniej godziny dnia z racją i u piatnicu 25 września jeszcze raz odprawim się w Warszawę, gdzie wystąpił młody hurt Chaczu Mroić. Wystąpił ją na wielkim koncercie troch białoruskich kolektywał. U pierwszej czerwcu event był premierkowany do wiertania na scenę hurta Unia. Jedna z jego wokalistek, Szunia, śpiewają brędzie kurwa dziki, tamu i hetaja komanda tak sama była u line-upie. Jak fakt, impreza stała swojego rodu kolaboracją i podtrymkaj muzycznych objednania. Prasuwiaś pomiż kolektywami, urażeni od imprezy i plany, hurt Chaczu Mroić rozpowiął naszej żurnalistce Marynie Sawickiej.
1: Jakie думки, urażenia do pośle tego, jak wy odegrali сегодня na koncercie?
2: Nie gledzicie na to, że my wielmi mnogo pomylali się, mnie wielmi spodobało się, bo zaprawdy lepsza scena dla nas, lepsza, czym ty, na jakich my grali перед гэтым. Fajna publika z naszych znajomych, jaka skakała, jak nie u siebie, mnie wielmi, wielmi to podobaje. Тима вельми добра заиграл на барабанах, до речи, вось, я ему передаю микрофон.
3: Мне все очень понравилось, особенно мне понравилось то, что появилось больше людей, чем когда мы все переживали, что их все мало-мало, а потом мы, короче, я уже сажусь за сцену и вижу, что-то толпа какая-то подсобирается. Там даже ребята, там, наши знакомые, все кричали, там танцевали, дрались друг с другом. В общем, впечатления только хорошие. И я не могу сказать, что мы там все очень много ошибались, то, что сказал Илья, но так бывает. Так что мы передаем микрофон нашему любимому Марку.
4: Я Марк, и у меня дофаминовый экстаз. Мне очень понравился. В один фан-факт, у меня перед концертом была температура 37,5. Плохо себя чувствовал. За час до концерта я выпил порошочек. Ну, против температуры. И мне стало прекрасно. Мне кажется, что мы звучали очень круто. Наверное, первый наш, самый первый наш концерт, там, где у нас все хорошо было. Я человек, который все время всем недоволен в группе. И это один из тех дней, когда я чем-то доволен.
5: Я Настя, и я только недавно в группе. Каждый концерт я стараюсь отыграть все лучше и лучше. Я пришла сюда с боязнью сцены. Но вот на этом концерте мне удалось наконец-таки раскрепоститься и задать жару, задать энергии. Вот поэтому я очень сильно счастлива. И я понимаю, что все эти старания, которые мы вложили в этот концерт, они были не зря. Все эти репетиции, вот эти вот бессонные ночи, так скажем, они были, правда, не зря. Вот я очень благодарна вот за эту возможность быть тут. Очень круто.
1: Вы ведали ранее, вы чули живцом гурты Курвадики и Уни?
2: Нет, не слышали. Уни играет мой преподаватель по гитаре Василий Ермоленко и преподаватель Тимы Павел Мамонов. Вася мне однажды позвонил. Я был в Венеции, отдыхал.

0: у него глазки не накрашены. Вот у меня с Настей линзы черненькие, глазки накрашены, а у Тимы ничего.
1: Да, мы очень красивые.
2: Я сильнее всех топил за черные линзы, за макияж, за белый грим. А сейчас мы сыграли недавно один концерт, мне очень не понравилось, как я там выглядел, и что-то бзиканул, на этом играю вот чистенький. Ну, только в пиджачке и в гольфике, и в черных штанишках, и красивый.
3: Я вообще ни разу не согласился покраситься в белый. Меня удалось только накрасить глаза и ногти. И то я как бы многим пожертвовал в своем менталитете ради этого, но да.
4: Какие планы у вас на перспективу? Тебе дома уже, может быть, с некой студийной працей и так далее?
3: Так, мы собираемся выпустить наш новый сингл под названием «Мур» буквально через неделю-две. Он уже готов, его осталось только свести. После этого мы планируем выпустить еще один сингл, затем мини-альбом.
4: Коли по терминах?
3: Вот это вот не могу сказать, потому что у нас все очень сложно с этим. Но могу сказать точные даты наших следующих двух концертов. 10 октября мы играем в Beer Station с группами Пляма и Ересь. И 14 ноября мы играем в городе Радом с группами Слайд, Синестезия, Меретрикс и Цервесия. Вот такой вот у нас Nonsense Fest, бессмысленный фестиваль.
5: Аудиторія міні-фестивалю, який пройшов учора, так само була рознай. Від підлітків до більш старого покоління, для яких вертання Уні на сцену стала справжньою подією.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: У чацвер увечары з'явілася інфармацыя пра памілаванне Лукашэнкам 15 вязняў. Згодна яго прэс-службе, 13 з іх асуджаныя па палітычных артыкулах, сярод якіх 10 жанчын.
2: Былая палітвязанка і галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка мяркуе, што гэта вынік амерыкана-беларускіх перамоваў і рэальнасці калійнай здзелкі.
3: Ну, здзелка в працэсе, судя па всему, дзейсна паплыла, паехала, палетела, пазваніла многае з таго, што должно было. Ну и сейчас в интересах Лукашенко довольно оперативно решить вопрос, а он человек циничный, для него это решить вопрос, с гуманитарными, проблемными и другими политзаключенными, которых, честно говоря, давно надо было выпустить, потому что они просто портят карму. Да? Ну, представь, если вот приезжает Коул и, допустим, забирает человека с онкологией, которого не лечили в Беларуси. Да? То есть весь ужас и вопиющая ситуация, она, в общем-то, умножается там еще на 2-3, да, потому что человеку не оказывали нормальной медицинской помощи, человека выбрали из страны больного. Поэтому я очень надеюсь, что вот этот контингент больных, пожилых людей, людей в какой-то сложной жизненной ситуации, ну, за рамками того, что само по себе заключение в Беларуси – это уже сложная жизненная ситуация, вот их сейчас оперативно постараются помиловать и, в общем, отправить с глаз долой, чтобы они не портили сделку.
1: Но и отрымливается, что все ж Коул саправды может приехать раз месяц, правда, забрать еще больше людей.
3: Прям очень похоже, да. И я очень надеюсь, что большинство из них все-таки останется в стране и будет само решать, уезжать, оставаться, как, когда это делать, в какую страну ехать и так далее. Но да, похоже, что процессы пошли, тектонические сдвиги.
1: Политичный аналитик выдания «Позерк» Александр Класковский не выключает, что вызволение может быть своего рода подбадерванием Лукашенком Джона Коула. Мауля, все махчима, коли американцы выконывают дамоўленасці. Ёсць і іншыя версіі. Паслухаем каментар эксперта тэлеканалу Белсат.
4: Мяркую, што могуць быць звязаныя. Магчыма, гэта Лукашэнка вырашыў трошкі, так бы мовіць, падсаладзіць пігулку Джону Коулу, які падчас нядаўняга свайго візіту ў Мінск, канешне, разлічваў на большы вынік. Магчыма, дайшлі да Лукашэнкі нейкія станоўчыя звесткі наконт вось тых 43 ці 44 мільёнаў долараў, якія загрузілі там недзе былі заморожаны ў амерыканскім Сіцібанк. Ну, карацей, гэта такое заахвочванне з боку Лукашэнкі, але ж галоўнае яшчэ наперадзе. Той самы Коул анансаваў у кастрычніку чарговы візіт у Мінск і спадзяецца вызваліць да сотні палітвязняў. Мы не ведаем прозвішчаў тых, каго вызвалілі, і нічога не чуваць пра дэпартацыю. Калі арыентавацца на папярэднія прэцэдэнты, то звычайна гэта, ну, не самыя вядомыя палітвязні. Конечно, вельми важно и добро, что гэтые люди выходят, але выкажу такое меркование, что магчыма гэта такие политвязни, так бы мовить, менее каштовный товар, ці менее небеспечные противники режиму, взглядишь Лукашенко, и магчыма их покинуть у Беларуси. Там, до речи, такий штрих, что больше из них гэта жанчыны. Так что, так бы мовить, великий гуманизм проявил режим Лукашенко. Мы ведаем, что американский бокс

0: Еўразум.
1: У Беларусі пачаўся сезон захворваемасці ВРВІ. Мінздароўе паведамляе, што амаль палова выяўленых выпадкаў прыпадае на рынавірус, яшчэ 20 складае бакавірус, а 14,5% вірусы парагрыпу.
2: Амаль 70% усіх хворых дзеці. І не дзіва, бо пачаўся навучальны год, а ў калектыве вірусы перадаюцца маланкава.
1: Спецыялісты кажуць, што сезон ВРВІ працягнецца да красавіка, а зімой да захворванняў далучыцца яшчэ і грып. Прычым, калі звычайна хвароба косіць беларусаў напрыканцы студзеня ў лютым, то сёлета імаверна, што грып прыйдзе ў краіну раней.
2: Як абараніцца ад вірусаў і што рабіць, калі з носа ўжо пацякло, запыталіся ў доктаркі-педыятара Маі Цыракулавай.
3: Все дети одновременно. Тут в школу 1 сентября. Большое количество людей, у которых нет иммунитета. Вот мы с вами взрослые, мы с вами с большинством вирусных инфекций уже повстречались за свои там 40 лет. И у меня есть к ним иммунитет, если встречу, я большой долей вероятности не заболею. А маленькие дети, которые там всего лишь 10 прожили, у них оба количества иммунитета к вирусным инфекциям нет. У них большей частью из них еще не болели. И вот эти люди, у которых нет большого количества иммунитета к разным видам инфекций, они сейчас пошли все вместе, сели в одном закрытом помещении. По 30 человек в комнате и дышат, и кашляют друг на друга. И они пришли, это 1 сентября, но у инфекции есть инкубационные периоды. Это моменты, вот с момента заражения до момента появления симптомов. Ну, вот как раз все пришли 1 сентября друг на друга, начали кашлять, до 10-го кашляли, потом позаражались, сейчас начали болеть. Это очень стандартная ситуация, происходящая из года в год. Родителям инфекционным, ну, катаральным вирусным инфекциям детей стоит относиться философски. Просто понимать, что нужно набрать какой-то пул, объем иммунитета, как мы взрослые имеем, поэтому реже болеем. Вот и ребенок, пока он не насоберет там от этих 200 хотя бы к 80 наиболее популярных иммунитета, но он будет ими заболевать. А так потом повстречался с тем, у него уже будет, даже если мы длительный какой-то пожизненный стойкий, но какой-то иммунный ответ будет. Он будет болеть легче, болеть быстрее. Взрослые частенько так бывают, что вот он вечером как-то не очень себя чувствуешь, вроде как-то познобило что-то, даже голова, может, горло, утром проснулся, вроде и нормально. Ну вот встретились с чем так, к чему был иммунитет? За ночь, пока спали, организм справился. У детей так же будет. Просто надо набрать этот объем. И тут ребеночек может пойти в садик в 3 года и набрать иммунитет там, к 20 уже к моменту школы. А может в школу не ходить, и тогда болеть чаще. Люди, которые живут в сельской местности, приезжают в город, они болеют чаще. Мы переезжаем в другую страну, там несколько другие штаммы циркулируют, мы опять снова болеем чаще. То есть философски относиться. Нужно набрать объем иммунитета. И пока этого не случится, ну, так и будет ребенок болеть. Рано или поздно иммунитет будет формироваться ко всем циркулирующим в реале инфекциям, когда стоит бояться, ориентироваться стоит на самочувствие. Мы, врачи, тоже, знаете, не мысли не читаем, будущее не предсказываем и всегда ориентируемся на то, что мамы нам говорят. А мамы говорят необычно плохо. Вот если что-то необычное, болеем мы вирусной инфекцией, сами болели, и дети болели, и вот если что, как-то, ну, температура, ну, кашель, ну, что-то спать он хочет, вообще, это одно. А если вот он спит и совсем не просыпается, лежит тряпочкой, вообще не ест, пить ничего не хочется, выраженная слабость, если есть какие-то странные симптомы, непонятная сыпь, что-то его начало рвать, что-то там у него глаза начали косить, какие-то отеки суставов начали происходить, ну, что-то необычное, нестандартное, это случай, когда надо обратиться к врачу. А если это вот совершенно обычный, 37,5, кашель, насморк и аппетита нет, ну, тут надо полежать и попить больше чая с малиной, или что вы там предпочитаете пить, все равно главное пить.
4: Что сегодня сапраўды допомагает при вирусных респираторных инфекциях, а что является распаўсюджанай помылкой? Ці трэба одразу принимать некие супрацьвирусные препараты, антибиотики, так сбивать температуру, выкарыстовывать, может, витамины, там, что треба, так? И что с простыми речами? Там сон, питво, проверенные бабулины рецепты, так?
3: Самый лучший бабулины рецепт – это чай с вареньем. Это, в общем, все, что там рекомендовали пить. Компот какой-нибудь на сливах сушеных или еще что-то. Все равно на самом деле что? Главное пить. Чем больше пьете, тем, во-первых, механически очищается, да, носоглот. Во-вторых, облегчается состояние. Больше пьем, больше писаем. Легче. Все. И это во многом предотвращает осложнение. Большое достаточное количество жидкости. Потому что когда у нас температура, мы с дыханием теряем жидкость. обезвоживание ведет к сухости, местный иммунитет не живет на сухих слизистых. В общем, главное много пить. Можно, если есть увлажнитель воздуха, можно включать увлажнитель воздуха. Только следить, чтобы он чистенький был, а то бывает, что он закиснет, заболели мы еще там, бактерии понавыпускали себе. Вот. А так это можно пользоваться увлажнителем воздуха. Отопительный еще не включен в сезон, но когда включают, я очень прошу родителей выключать батареи, одеваться тепло, потому что батареи очень сушат воздух. А нам нужен влажный воздух, нам нужно дышать, чтобы мы не теряли влагу с дыханием. Выключить батареи, тепло одеться, включить увлажнитель воздуха, много пить. То есть пытаться сохранить слизистые влажными, и этого достаточно для того, чтобы предотвратить осложнения, большинство осложнений, связанных с дыхательной системой. Ну и меньше есть, больше спать, не надо нам марафонов сейчас никаких и переживать, что деточка не съела котлету, ну съест полезное что-нибудь потом. Пока вот у него нет аппетита, дайте ему пряник и компот. Вот педиатр рекомендует всю жизнь пряник и компот как лучшее лечение вирусных инфекций. И никаких уколов и таблеток не надо. Дети ужасно любят такое лечение, пряник и компот.
4: Ну, добре, але все ж таки, коли починаются больше складанные, не дай бог, так, симптомы, то все ж таки приходит доктор и назначает некие там леки. Те же самые антибиотики. Что с этим делать? Что, сказать, что не мы не будем?
3: Ну, здравствуйте, доктора надо слушать. Другое дело, что настаивать не надо, потому что, знаете, у нас врачи... Вот ты устаешь бороться, у тебя 20 вызовов этих на дому. Ты приходишь, тебе говорят, дайте нам антибиотик. Решите ваш антибиотик. Не надо настаивать, не надо выпрашивать. Если доктор сомневается, то лучше подождать. В современные антибиотики, они так хорошо работают, что днем раньше, днем позже большой разницы не будет. Ну, и можно подождать 4-5 день, а вдруг станет получше. Но не станет, тогда начали давать антибиотики. В чем минус ненужного принимания антибиотиков? К ним формируется резистентность. И сейчас без необходимости на какой-то насморк вы будете пить антибиотики, а потом когда-нибудь жизнь длинная, мало ли, авария, там еще какая-то операция, что-то сложное, страшное, и нужны будут антибиотики, жизненно нужны. А у вас уже резистентность, они к вам уже не помогают. Ну и зачем? Их же не бесконечное количество видов этих. Не надо развивать в собственном организме резистентность. Антибиотики первого ряда – это те, которых минимум побочных эффектов, которых широкий спектр действия. Но лучше оставить, но действительно по важные вещи, чтобы когда вдруг в жизни понадобится, это сработало.
1: Гэта была доктарка-педыятар Майя Церакулава. Яна расказала пра сітуацыю з вострымі рэспіраторнымі інфекцыямі ў Беларусі і параіла, як лепш змагацца з вірусамі.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Куды завядзе Сергея Тихановскага вайна супраць жонкі і тых, хто яе падтрымлівае?
0: Понятно, что по мере накопления вот этого вот публичного кринжа давление с тем, чтобы как-то отреагировать, растет.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: На пачатку тыдня выданне «Зеркала» апублікавала калонку Святланы Ціханоўскай пра нябачную працу жанчын. У ім палітыка расказала пра тое, як цягам 10 гадоў займалася рэабілітацыяй сына, які ад нараджэння нічога не чуў.
2: Калі ж дзіця пачало размаўляць і пайшло ў школу, Святлана збіралася выдыхнуць і прысвяціць час сабе, адукацыі і працы. А потым здарыўся 20-ты год і пачаўся чарговы этап нябачнай працы палітычнай.
1: Артыкул моцна абразіў Сергія Ціханоўскага, які дагэтуль месяц ваяваў з незалежнымі медыямі. Ціханоўскі заявіў, што офіс Святланы Ціханоўскай займаецца перапісваннем гісторыі, а Святлана рэабілітавала дзіця ў кватэрах, якія ён набываў, і на курортах, якія ён аплочваў.
2: Чаму Сергей ваюе з жонкай? Чым скончыцца гэтае супрацьстаянне і хто пераможа? На YouTube-канале «Зеркало» тэму пракаментаваў палітычны аналітык Артём Шрайбман.
3: Чтобы видеть, я не вижу ситуацию, в которой кто-то побеждает. Мне кажется, это взаимо такой уничтожающий процесс, просто в разной степени, да. Действительно, я не думал, что Сергей перейдет в такую острую оппозицию к офису своей супруги. Думал, что он остановится, он не остановился. Что ж, что тут сказать. Я не хочу вдаваться сильно в семейные, психологические, какие-то подобные личные перипетии этой ситуации. Если так будет продолжаться, я думаю, что молчанию Светланы наступит какой-то конец.
4: А почему, кстати, она сейчас? Потому что действительно офис вообще никак не комментирует. Он не
3: ну, надеются, что рассосется, надеются, что... А я думаю, они понимают или там считают, что если ввязаться в эту там, войну или отвечать в подобном же русле, или просто конфронтационно отвечать, из этого не выйти без репутационных потерь уже для себя. Да, и кроме того, я думаю, что это лично болезненная тема для Светланы, чтобы здесь разыгрывать какую-то политическую баталию. Кроме того, мне кажется, офис в целом уклоняется от многих конфликтов. Я, если посмотреть на конфликты прошлое, часто офис как бы кусают с разных сторон, но старается офис это не поддерживать там публично, по крайней мере. За кулисами часто ведутся разные действия, да, и политические там интриги, можно сказать, но публично офис старается не вступать вот в кидание грязью. Думаю, что это сдерживает ситуацию, но если просто Сергей будет настаивать на такой линии, я думаю, что от этого не уйти.
4: Да, ну вот прозвучала какая-то реакция офиса, что после этого? Просто говоришь так, как будто для Тихановского это может быть чем-то чревато.
3: Да чем это может быть чревато? Я не думаю, что там есть какие-то каналы зависимости. Да?
4: Он
3: я...
4: в Америке, ему вообще
3: да, ты в другом городе. Я в другом городе, что ты мне сделаешь, да, это же в обе стороны работает на самом деле. Это просто будет еще одной неудобной темой, которую придется обходить, да, в... встречах с западными дипломатами, да, условно говоря, почему на мероприятие, куда раньше Сергея звали, теперь его будут не звать, да. Как относиться, если он будет туда хотеть попасть, да, получается, офис должен будет блокировать проход туда мужа Светланы. Да, вот, и вопрос, как это коммуницировать, когда у людей одна фамилия и, условно, одно политическое происхождение, да, из 20-го года. Это будет просто большая пиар-проблема, которая будет, я думаю, с нами до тех пор, пока там Сергей будет делать эти заявления. Просто в какой-то момент, я думаю, что с пиар точки зрения, снова-таки для офиса может оказаться и для Светланы лично может оказаться проще, хоть и больнее, но проще дистанцироваться и отмежеваться. Сказать, что конец, условно говоря, да, мы не прекратительно вообще рассматривать как нечто единое, вот, мы не отвечаем за никак за эти слова, и там не осуждаем, условно говоря. Но я не хочу, знаешь, вкладывать что-то, мои проекции в уста политиков, пусть реагируют на это, как они считают нужным, вопрос лишь в том, что понятно, что по мере накопления вот этого вот публикации публичного кринжа, можна сказаць, а давленне з тым, каб як-то адрэагаваць расце.
1: Але ці ўплывае вайна Ціханоўскага супраць жонкі агулам на імідж дым-сілаў? Вы што думае палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў?
5: Ну, не, я думаю, на імідж дым-сілаў не ўплывае. Ну, все разумеюць, што гэта спецыфічныя асабістыя рысы Сергея Ціханоўскага. Я нават магу яго зразумець, ён пакрыўжаны, але гэта можна было б зразумець, калі б ён не прэтэндаваў, што ён там палітык ці вядомы дзеяч. Ёсць нейкія, ну, нават банальна сказаць, сацыяльныя нормы, і ты, можа, з раптам адчуваеш, што цябе пакрыўдзілі, але в форме, якой ты адказваеш, яна прыносіць цябе толькі мінус і всім вакол. І ты это ты не разумеешь, и мне дивно, как это... Але есть, конечно, некая хваля таких же там людей, которые традиционно были ненавистники офиса, они прибегают, те подтримливают, скажут, молодец, Сергей, все правильно робишь. Но я не разумею, насколько на самой справе это агрессивная и гучная, але меньшесть, это несколько этих десятков человек, максимум сотню, которые там могут подтримывать его этой крюдливые выказывания, и насколько он сярод остатней большести, ну, кто был до его необыяковый, но псуе свой и реноме, и некий имидж, и просто губляя потенциальную подтримку, навод от того, что знову некий там скандал, знову Тихановский супроть когось выцел, некоторые люди разбираются в этом, и он губляя подтримку, а некоторые не разбираются, просто нечто такое чуют у СМИ, и он губляя подтримку. Ну, то бок, знову-таки размова про той же вот рациональный подход до своих денег, когда ты не отчуваешь, что ты своими деяниями приносишь себе шкоду. Меня это уражает.
6: Теперешняя война Сергея Тихановского тычется не только жонки, але и тех, кто подтрымливает Светлану.
1: Я не буду распавядать, якими эпитетами адарае Сергей тых, хто абараняе Святлану. І вось, дарэчы, блогер Александр Кнаровіч больш радыкальны ў сваіх ацэнках паводзінаў былога прэтэндэнта ў прэзідэнты Беларусі.
7: Мужчына не мае права так сябе паводзіць. Зараз Сергей Ціхановскі у гэтых прэтэнзіях да допіса Святланы Ціхановскай на зеркаль вядзе сябе як раз'юшаны бабуін, ведаеце, а не як прыстойны мужчына, які выдвігаў сваю кандыдатуру на пост прэзідэнта Беларусі. Уявіце сябе, каб у нас быў прэзідэнт Беларусі, які свае сямейныя пытанні, хто і як выкарыстоўвае яго дзяцей, выносіць вось так на публіку. Вось гэта ў нас першы джэнтльмен вось такі. Ён паводзіць сябе як бабуін менавіта ў гэтым пытанні, не ў пытаннях прэтэнзій да нашай нівы і астатніх СМІ. Яны таксама вельмі-вельмі дробныя, іх таксама магчыма высвятляць па-іншаму, так? Але гэта ўсё ж такі публічнае пытанне. А размова паміж ім і яго жонкай і паміж ім і яго дзецьмі не можа весціся ў такім тоне, такой методай і вось так публічна. І самае галоўнае, што ў гэтым, ведаеце, калі б у Сергія была сапраўды жаданне, каб яго дзяцей не выкарыстоўвалі на старонках зеркала, то патрэба было ўзяць аловак, калі ты не можаш пісаць на кампутары, ці ўзяць кампутар, ўзяць клавіатуру ў рукі і напісаць зеркалу. Паважаны главред зеркала, я, як отец, супраць выкарыстання выяв маіх дзяцей у вашых артыкулах. І на праз гадзіну не было бы гэтага артыкула, і не трэба было б рабіць усё тое, што ён зараз робіць. Таму што па заканадаўству Літвы і Літоўскай Рэспублікі. Так, дастаткова згоды аднаго з бацькоў на публікацыю фота, але калі іншы, другі бацька супраць, то дастаткова, каб ён звернуўся да рэдакцыі, і рэдакцыя павінна выдаліць гэты артыкул, павінна выдаліць гэтае, ну, фота. І таму, каб вырашыць гэтую сітуацыю, якая яму не спадабалася, не трэба было ісці вось так у паблік, не трэба было падбрасваць гэтых дроў в гэты агонь. Трэба было зрабіць вельмі простую рэч. І ўсё, не было бы гэта артыкула. Гэта з аднаго боку. Я вельмі незадаволены тым, як вядзе сябе публічны палітык Сергей Ціхановскі, не таму, што ён мяне прадстаўляе ці не прадстаўляе, а таму, што і так недобрую сітуацыю ён робіць яшчэ значна горш. Гэта новае слова. Гэта новае слова, ведаеце, спрэчка вакол выкарыстання вобразаў дзяцей у беларускіх СМІ.
6: Вы слухалі развагі экспертаў пра вайну, якую Сергей Ціхановскі распачаў супраць Святланы Ціхановскай і яе офіса.

0: Беларускае радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Зацягнутая дрыгвой. Нашы корэспандэнткі Кася Бергель і Уля Шубзда вандруюць па беларускім палессі. Зацягніцеся дрыгвой.
2: Добрай раніцы, паважаныя слухачы.
3: Вяртанне ва ўспамінах да страшнага мінулага адгукаецца ў сэрцах пякучым болем.
2: 8- і 10-гадовыя дзяўчынкі разам са сваімі бацькамі, братамі і сёстрамі спазналі ўсе жахі азарыцкага лагера смерці.
3: Гераіня сённяшняй перадачы для нашага радыё расказала ўсё з пабачанага і перажытага ў лагеры, дзе загінула 9 тысяч яе суродзічаў.
2: Праўда, лагер не забраў ад ёй жыцця, ён яго пакалачыў.
4: Мне было уже это, ну, в 41-м году 14, или сколько это мне было? Ну, 27-го, считайте, 3 года, и 41-й, это 14 годов было. Уже я все понимала. Они тогда, если не пойдете, будет всем пух-пух-пух. Мама тогда уже говорит, пошли, дети мои, пошли, что робить? Уже те, что наши соседи, что вместе мы были, а и они уже пошли, уже колонна гонит, у всех так с палками нас подгоняют, и мы уже пошли. А я уже тоже болела, тифом заболела. И была больная такая, уже взяла некую палку, мама уже дала мне, чтобы я с той палкой шла, потому что совсем больная была. И этих своих уже детей мы забрали и у колонну. Прямо туда влились, где уже их, нас у всех много, погнали всех за этими котомками, кто у кого что есть. Ну и так гонят нас, кого кто им не подчиняется, значит, они могут палкой дать. А кто уже идет, то упадет, могут и стукнуть, лежи, упал так и лежи. А у нас у меня еще братик был, самый меньший, он 40-го года, ему было 8 месяцев, когда война началась. А уже так подрос, уже было, так мама уже его несла, этого моего братика. Так, правда, один немец, вот когда нас гнал, душа какая, бачит, что же это, я плакать хочу. Так он подошел, помог маме поднять это наше. Ну, правда, может быть, немец, моего дети были, так он подошел, помог так. Потом уже это покопаны такие траншеи, песок, это, ну, значит, это нас тут будут уже убивать, мы так решили. Они дали нас гонить. Мы уже дали, продвигаемся, глядим, у этих ли окопов, ли этих песок такие уже. Окопы, знаете, что такие, траншеи такие, где они уже там, ну, нас тут не это, дали. Потом мы подгоняют... Проволока колючая.
5: Мама, прекрати.
4: Не можно, я вспоминаю так. Я вообще вспоминаю.
5: У нее давление сегодня. Перестань.
4: Ну, я не буду.
1: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.
0: Радио Рация.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.com.